Славе Твоей, Боже, Царю небеси и земли, о единый предвечный, кто без советником Тебе, игда полагал еси основание мира, благостью Твоей сотворил еси человека, да наслаждается, пребывая в любви Твоей, приступившу же заповедь Твою святую, не предал еси того смерти вечной, о Боже мой, святая небесная любы, но в стране изгнания, пребывая ныне, по Отечеству Небесному томлюся и скорблю зело, яко не могу зреть и тя, преславного Создателя моего, грех ми отягчаем, а баче же верою зрю тя, и Тебе единому, милостивый Боже мой,

внушуемые страстьми беззаконьми недугующу, их же и не помню вся, но прежде, нежели осудишь имя, помилуй милосердие, Господи, и прежде, нежели предстать Тебе, очисти и исцели меня, спаси, азбо на земли исчезы, молютесь смиренно, посреди грешников первый есть мас, не воздай мне по делам на суде Твоем праведнейшем, но оком благоутробным призри на мя, и оправдай, и помилуй, и одесную себе.

Века же паче всех возлюбив Творец, образ свой дадей ему и подобие, и духом своим освети. Ныне же непрестанно завешены, Господи, придите ко мне, и аспокою вы. Вем, яко путь еси истина и живот вечный.

Проповедницы, явившиеся апостоли святые, тайно воплощение Твоего спаси открыша миру. Но как быть может, яко едино Троицы святые человек на земли явися? О, как Бог сей плотью человеке ко кресту пригвоздися и стражда! Зрю Господа в саду Гефсиманским колено преклоненно, ибе пот Его, яко капли крови, падающие на землю. Зрю Бога моего на кресте, и руцы и нози Его святой

Я и послушание Отцу Небесному, и реклыси тому, прости им, Отче, сего ради спасаешь и милостиве вся люди Твоя, и мене спаси грешного, вся поможна Тебе, страстем Твоим поклоняюсь, Владыка.

славимся твари, вкушате плоти Бога своего, и крови Его честные, да обожится и жива будет. Но дивлюся, как сие быть и может, тайна сия велика есть, и я же в той час в человеце вершиши ты един, ведаеши, аж же смиренно поклоняюся тебе.

Славите во спасение народы вся, Духа Твоего святаго апостола исполнил еси. Я смиренно молюся, Царю Небесный приди и вселися вны, и от всякие скверны очистины, и сотвори храмы Твои святые и истинные, в них же Ты пребывати возлюбиши, и не отлучайся от нас, никогда же прошу Тя, и твори волю Твою святую во мне и через меня недостойного раба Твоего, да прославится имя Твое Боже.

Благословение тебе подобает поклонение и честь, и паки слава бесконечная, славословие великое, Боже мой, премилостивый, преблагий, предивный. Мне же падшему созданию твоему плакать и надлежит о грехах моих и недостоинстве моем. Но не остави меня, любы небесная, о, помози мне падшему, благий Боже, сего несть жизнь, я же без тебе на смерть поистину, и молюсь я тебе по милости твоей, велицы, исцели, помилуй, и спаси мя грешного, о Боже мой, и живота вечного, сподобие, где же веселящихся жилище и бесконечная сладость, зрящих твоего лица доброту неизреченную, а же на тебя уповаю зело, и тебе, святаго Бога, недостойный раб,

На Троице святые таинства, и умы непознаваемо, Тебе в трех лицах, единому Богу моему, преславно поклоняюся. У Тебе прошу прощения многих моих прегрешений. К Тебе плачуся, зряще мое веле падение и немощи, и яко сам аз не могу исцелитися, ниже восстати. Но Ты, Создателю мой, паче мене сие веси, и Ты един помощи мне можеши, яко несть греха превосходящего милосердие Твое. Все припадаю к Тебе, Боже, милостивый, и из глубины души взываете со слезами. Очисти мя, Создателю мой преславный, и исцели, освети мя, и помози мне грехи.

слез Адамовых не стяжах, и покаянию праведных не чуся подражати. Ищи и дела, и словесы своими присно огорчаю тебя, но прими оба воздыхания души болезнующие, и дай мне познать любовь твою и безмерную благость.

Хвалу приносят тебе, Боже, преславный на небеси. А же раб твой благодарю тебя о всех благодеяниях твоих на пути земнем не бывших. Всякий день, бо ими полнится, недостоин есть, Господи, любви твоя и благости премногие. Но и паки спасе, не отвратися от меня скверного, и никогда же отыми от меня милости твоя богатая. Тебе бо благодеть.

и молитесь тебе непрестанно, и подвязайтесь усердно до последнего моего издыхания. Ты же настави меня присно на деяние благая,

Спасти, хотя создание свое на земле явился, и си свете тихий, святые славы небесного Отца своего, нас ради страдания

из земли создавы человека и даровавы ему познать себе Духом Святым, разбойника покаявшегося, рая сподобивы, и народы во тьме идольской томившиеся, с

Смиренно приношу Ти, милостивый Господи, вем о смилосердие Твое в трех лицах единый Боже, и память Твоя греет душу мою, и влечется душа моя возлюбить Тя. И хочу, аздело хочу любить Тя, но я же хочу, я яко подобает, так о не люблю отнюдь. Множество помышлений суетных давлеет во уме моем, я отпадаю от Тебе непрестанно. Очисти, о Творче, ум мой и сердце, и душу мою освети.

сны, пришел еси к сущим во тьме неведения, владыка мой преблаги, милостивый создателю мой. Тем же молюсь о ти, просвети и мене светом твоим, яко не жити мне пред человеками, но пред тобою единым. И да не помышляю ас окаянны, показатися святым пред людьми, но да плачуся к тебе точию сердцевечие благи, слезами покаяния истинного. Дашь мне грешному Боже зреть и грехи моя, и недостоинство мое, дашь мне сокрушение сердечное и слезы, да теми омыется душа моя от скверны, и в одежде чистой.

благоволение Твое на пути жизни моей. Боже Небесный, премилостивый Творче и Создателю мира, да возгорится в души моей.

небесная благодетелю мой премилостиве, служите и к тебе вынузрете, и пребывайте с тобою, и творите во всем волю твою, и никогда же

Пейте непрестанно чудес Твоих и милости пучину неисследимую, Господи. Ты бы еси Бог мой, Ты мое радование, Ты крепость моя и спасение. Аще грехми своими распинаем Тя, прощаешь ины, и милость Свою подаеши. Аще отступаем от Тебе и предаем Тя, но Ты не оставляешь и нас. Любовь Твоя присно мир созидает, благость Твоя содержит вся духом Твоим,

О, Пресвятая Троице, Отче, Сыне и Души Святые, прими недостойные молитвы моя и малое хваление я же принесу к Ти, и милостив буди к рабом Твоим, ниспосли нам святое небесное благословение Твое,

Твое и помощь во всяком деле блазе, и восстави нас на словословие Твое. Твори с нами, як уже волиши, як уже хощеши, як уже веси, як и да во царстве.

славе Твоей, Боже, Царю небесе и земли, о единый предвечный, кто без советником Тебе, игда полагал еси основание мира, благостью Твоей сотворил еси человека, да наслаждается, пребывая в любви Твоей, приступившу же заповедь Твою святую, не предал еси того смерти вечной, о Боже мой, святая небесная любы, но в стране изгнания, пребывая ныне, по Отечеству Небесному томлюся,

Но грех во мне живущий на недоброе влечет ю, и на всякий день отпадаю от тебе за помышления гордые, тщеславные, блудные, за братья невозлюбление и неприязнь, ближних осуждение, зависть и к земным вещам пристрастие. Не остави, милосердие Господи, унылого раба в злей неволе и страстей болезнях пребывати. Господи, скорблю ас и о людях Твоих, молю о блаже, да не погибнет, хотя един от людей, но да спасеши всех. А сейчас грешны и любви не мы, не хочу погибли согрешающих, то как же Ты, любынь святая всесовершенная, печешися, о еже всем спастися и в разум истины прийти. Все припадаю к Тебе, Господи Боже милостивый, и молюся, вся возможна Тебе, ими живеся судьбами, спаси вся люди Твоя, и благопотребные всем подашь, болящие посети, исцели, скорбящие утеши.

всяцей душе в мире живущей, все боясь мы в бедах, и разве тебе помощника крепкого не има мы? Господи, молю тебя, як уже угодник твой Силуан преподобный, да познают тебя Духом Святым все концы земли, да разумеют, как возлюбила сыны, и да забудут горе земли, и прилепятся к тебе любовью. Да живут тебе в мире, творя волю твою во славу твою, яку не быть и воинам беда.

0: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
1: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселись явны, и очисти над всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избави не от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподоби во имя даже в час сей до спети, прости мне грехи, я же сотвори в сей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ноще сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожья мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти и лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя три во мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, и дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою слове свет Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленнеси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мне грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днес, яко человек, паче же и неко человек, но яко рескота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглядства и уныния, аще именем Твоим клякся, или похолих и в помышлении моем, или кого укорых, или укривих, так гневом моим, и для печалих, и для чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийди ко мне презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развечахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижася, или разрешение по мыслях, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй мя творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости мя, как плохий человеколюбец, да с миром лягу сну и почию, будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеколюбче Господи, яко ленящ семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюсь и наконец мимошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших в сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно нанесному снуть сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего принесу Тебе ударственной мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и прийми сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твоей человеколюбии, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради Богу и душу мою соблюди. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожити девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем богих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедрый помилуй меня, видя не мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей пожить, иначе упокое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни мне грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мой благо, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе, пречистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси царице, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Веси бо, Владычице моя Богородице, яко отнюд има в ненависти злое мое дело, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, причистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай причистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородице Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние Благая, да прочее время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородице Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, яко да достойно мне покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужшая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи да зовем ти, радуйся, невесто не невестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим, Богородице Дєво, не презри мені грішного, требуючи Твоєї помощи і Твоєго заступлення, на цього упова душа моя і помілуй мя, упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вим Бог, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши ничтоже верие, и аще чисто помилуеши ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагольней благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шеоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими житие Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же исквоклах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения с Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси.